Ты же не предусмотрел, ты же не предусмотрел, ты же не предусмотрел, ты же не предусмотрел, ты же не предусмотрел, ты же не предусмотрел, ты же не предусмотрел, ты же не предусмотрел, ты же не предусмотрел, ты же не предусмотрел, ты же не предусмотрел, ты же не предусмотрел, ты же не предусмотрел, ты же не предусмотрел, ты же не предусмотрел, ты же не предусмотрел, ты же не предусмотрел, ты же не предусмотрел, ты же не предусмотрел, ты же не предусмотрел, ты же не предусмотрел, ты же не предусмотрел, ты же не предусмотрел, ты же не предусмотрел, ты же не предусмотрел, ты же не предусмотрел, ты же не предусмотрел, ты же не предусмотрел, ты же не предусмотрел, ты же не предусмотрел, ты же не предусмотрел, ты же не предусмотрел, ты же не предусмотрел, ты же не предусмотрел, ты же